0: что будете заказывать?
1: Можно 300 грамм чая, пожалуйста?
0: Хорошо.
1: Спасибо.
2: 说，有女乘客在车上踩踏，找出大岛爷的包厢号，把你沿街用一下。
3: 哎，小姐，麻烦借我用一下。

0: 四个人带土豆北京来的，我跟易左毛说过了，让他们不要去，就是不听。真真呢，怎么也跟他们瞎起哄？他妈妈生病缺钱。
1: Можно потише.
2: Извините, извините.
1: Вы в своей стране себя тоже так ведете?
2: Извините.
3: Ты вышел, Лиза Брэдли. Ты ему хочешь сделать подарок.
4: Хорошо, я еще устрою. Игорь,
3: ты работаешь? Он в 这家赌场的流动现金多得可怕。

0: Gotta have a sister like Light. Gotta have a new cousin.
1: От Castle на наверху. А через этот вход опять уходит. Он напрямую связан с подземными коммуникациями. Там целая паучина перепоя.
2: И это черная дверь казино.
3: А вот сейчас мы находимся в самом центре канализационной системы Москвы. Здесь когда-то была диспетчерская по управлению шлюзами. Теперь вот, водяной дворец. Когда воды набирается много, а шлюзы открываются, и она сбрасывается. Кстати, повезло. Все эти дни идут дожди, и выброс будет с минуты на минуту.
4: Слышал, у казино большая уличка?
3: О, да. Одни баксы. Каждый месяц вывозят. Сейчас начало месяца, поэтому без напряга. А вот с середины месяца вход только для тех, у кого есть VIP-карты. Простым смертным вход воспрещен.
4: Середина месяца? Ты достала?
3: Да.
5: Сейчас много грабежей. Не боитесь?
3: Они воров не боятся, ментов боятся. Все как форму снимут. Страшнее любого грабителя становится.
5: А как они деньги выводят?

0: Смотрите, пожалуйста. Пропусти.
1: 哎，小姐，这是你上次在火车上丢的杂志。小姐，能聊两句吗？
2: 请你让开，否则我是大喊了。
1: 你认识一个叫老弟的人吗？
2: 妈妈，姨姐，妈妈，姨姐 ，Mori，Mori，
3: 弟弟，
4: Где ты был 26 июня?
5: Sorry, you're Russian.
4: Прямо какой, а?
6: Can you speak Chinese?
4: Кто такие, мать вашу?
7: Подполковник Министерства безопасности. Нашего коллегу китайского отпустили? Быстро, блядь.
4: Извиняюсь, ошибочка вышла. Мы тут разыскиваем одного подозреваемого. Тоже азиат.
7: Я
1: 还记得那个人长什么样子吗？
7: Вы помните, как выглядел тот человек?
1: 那天剧院里演的什么节目？
7: В тот вечер что играли в театре?
8: Симфония Шостаковича.
7: Шостакович и 交响曲。
1: 你知道最近还会演出他的交响曲吗？
7: Что будут исполнять в ближайшее время, вы знаете?
8: На этих выходных в театре будут исполнять его пятую симфонию.
7: 周末剧院会演奏他的第五交响曲。
1: 来，朋友，送给你。
4: Спасибо。
9: 你不要不害，老崔，那帮亡命之徒都有枪，这四把枪先借给你们，让你们在危险时刻可以自保。希望你们可以协助俄罗斯警方抓捕那些罪犯。

0: 他说只能在三桥后逮捕他，不能打扰贵宾。
1: 散场以后人太多，不好下手啊。
2: Мы перекроем все выходы, а премьер-министр пойдем через отдельный выход. Как только они уйдут, начнем выпускать зрителей по одному.

0: Слава Господи!
1: Сюда нельзя.
2: Что случилось? Кто-то прыгнул мне в глаза.
0: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Любой поступил бы так.
0: Пойдемте с нами.
1: Спасибо.
3: Не за что.
1: 演得不错啊。
4: 下次看你演啊。
3: Я вас подвезу.
5: Спасибо.
3: И извините.
6: Нелянчер Шичка. 而那个人在我们部门有记录，不费功夫就找到了。他叫 Guns Grabber， 前东的人，曾在空军服役。这个人你们要加倍小心。
7: 估计他是乔装了，找不到这个人。但找到了这个男的，他四年前持印度尼西亚的护照从罗马尼亚入境，护照的名字叫 Eddie Florence。
8: 查查他在国内有没有案底。
9: 是，
6: 他叫李素贞，90年拿签证入境，每年都回中国一次。
0: 老大，

0: 我是给大伙儿做饭的。
1: 我出去转转啊。
2: 小明哥，
3: 别麻烦了，煮个面吧。
4: Ребята, бегом сюда.
5: Да,
6: давай,
5: прием, не
6: быстрее. Да, да, хорошо, хорошо.
5: Да, аккуратнее, аккуратнее.

0: Здравствуйте, коллеги. Завтра у нас фестиваль в середине осени. И чтобы отблагодарить вас всех, товарищей 73-го отдела, наш командир Цхуэй будет лепить для вас китайские пельмени. Так что, ребята, будем гулять! Хорошо?
1: Хорошо, хорошо, хорошо.
2: В сегодняшних экономических реалиях России это просто роскошный банкет. Давайте поблагодарим командира Цуя.

0: Sie mal einfach bleiben.
1: Die Schuhe hier.
2: Beijing Leiter! Sie haben die Schuhe schon zu Ihnen gekommen. Die Schuhe schon zu Ihnen durch.
1: Хорошо.
3: Я сказал, все на выход! Быстро все, бля!
4: Быстро говорю!
3: Вниз! Выйди отсюда!
5: Давайте, давайте, полиции! Уизли, где колокольчик?
3: Выходим из поезда!
1: Короче, я сказал...
6: Чужин!
2: 你们要躲起来是吗？你们躲你们的，我干我的。一。

0: Докладываю, командир. К вам кто-то пришел.
1: Чинхай Лянчжан, ни хао а.
2: Ни хао, ни хао. Михай Йер, Давэй Тонжи.
1: Ни лай дэ хао квай а.
3: Давэй Тонжи. Шэй рань ни сян чжун гонг чжу юан дэ. Зи линь бу юн ши ле ма?
1: А, чэ вэй чжу ши вомен дэ мэй нью чжу чи шоу, Джа Ли на Тонжи ле ба. Хао а, хао а, тай хао ла.
3: Ру гу ни ши рань та мэ лай баомонг дэ, на ни кэ и чинь та мэ хуй чу ле. Дуй фу ту фэй, ву и гэ рэн чжу гоу ле.
1: А, 你的英雄诗集我们早有耳闻，可是土匪里面也有一个非常厉害的狙击手，给你派一个队友，不是更好吗？
3: 我觉得没必要。
2: 同志，对付土匪，更是我们东北民主联军的任务。

0: По точности стрельбы этот человек сравним с снайпером.
1: Я Лина,同志.你干什么去？
2: 我已经说过了，连长同志，请不要干扰我。
3: 连长，
4: 你看他。
3: 算了，让他去吧。

0: 进来吧，连长同志。
1: Как вы здесь оказались?
2: Товарищ Галина, это секретное море, номер 12. Дэвид отправил нас к вам.
1: Товарищ Дэвид, у вас есть вопросы?
2: Товарищ Дэвид просил нас передать вам, что ваша миссия, возможно, завершена.
1: Что?
2: Дело в том, что товарищ Дэвид только что получил звонок из командования. Согласно договоренности, наши советские и европейские войска готовы покинуть Китай.
1: Так быстро! Но моя задача еще не завершена.
2: Оставшиеся задачи теперь поручены армии Китая. Командование приказало вам немедленно вернуться.
1: Как же...

товарищ командир Дзелина, китайский командир, очень красив, не так ли? И она еще и чемпион по стрельбе. Я думаю, ты в нее влюбился, верно?

0: 各带一排左右包抄，千万不能放他们走了。
1: 是，
0: 其他跟着。
2: Установите машину. Установите машину.
3: Товарищ Джалина, что ты делаешь?
2: Сразу отправьте меня обратно.
3: Ты не шутишь, товарищ Джалина?
2: Я не шучу. Мне нужно вернуться.

0: Не так я ожидал провести этот вечер.
1: Я знаю, что вы ждали. Так лучше, поверьте.
0: На кого ты работаешь? На Лермонтова, да? Он все еще думает, что мы должны через него толкнуть наш товар?
1: Я думала, генерал Сологуб отвечает за экспорт.
0: Сологуб? Курьер, он прикрытие. Твоя устаревшая информация подводит тебя. Знаменитая черная вдова. Оказалось просто, что одно красивое личко.
1: Вы правда думаете, что я красива?
0: Скажи Лермонтову, что он нам не нужен, чтобы толкнуть танки. Скажи ему, он выбыл. Так...
2: Не к нам сейчас сесть.
3: Да? Это ее.
0: Ты слушай внимательно.
4: 知道你在三轮司机大厦第三层，八英里外有我们的F-22战机。 让那个女人听电话，不然我把整条机都炸飞。 快回总部来。
5: 你开玩笑，我在干活呢。
4: 这边情况更紧急。
5: 我这边正在审问呢，这个老笨蛋什么都招了。
6: 我没说，什么也没说。
5: 听着，我不能说走就走。
4: 娜塔莎。
7: 巴顿被敌人控制了。
5: 你先稍微等一会儿。